0: dobra.
1: Tišina.
2: Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.